Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шпулеметия. Слабонервных беременных и детей просим удалиться из...